Уже, ребята уже устали мои, группа моя уже очень устала. Приходится работать, делать. Это наша работа.

0: дождей нету. Сейчас вот в лесу сухая трава еще. Вот эта сухая трава, как порох горит. Ну и это народу не хватает. Народу очень мало, мало пожаров. Много, большие пожары сейчас все. Ну, для животных, для птиц это тоже плохо. Мы же это дом родной. Как говорится, душа болит за нашу родную тайгу. Там. После этого пожара там лес, наверное, думаю, восстановится. Ну, понадобится 20-30 лет, даже больше, наверное. Вот эти деревья, все это сгорит. Там один гарь останется.
1: The tiny village of Ulayu is circled by the blaze. A day earlier, flames came within 50 meters of houses.
0: Вот деревня, вот местные там на зиму дрова готовят. Вот уже нет ничем, нынче будет готовить дрова. Сено тут сгорело, много сена. Коров надо зимой как-то кормить. Тяжело будет зимой, думаю.
1: Hard for farmhands like 65-year-old Vladimir Bochkarev.
2: Oh, утром я встал, 5 часов. Дым, дымище здесь черное. И это пепел постоянно летит. Потом где-то к утру, второму часу, наверное, такой гул стоял. Мы думаем, вертолет идет. А кажется, это огонь верховой. И такой сильный ветер от него. Ветер.
1: A crown fire is when the tops of the trees burn, as opposed to the undergrowth. They're harder to control.
2: Там сенокосики уже оттуда вырезали. Там 20 километров самые большие сенокосные угодья у нас. 300 гектаров. Вот и оттуда ребята уехали.
3: A mí me gusta mucho la naturaleza, pasear por la montaña y es esa conexión que siento con la naturaleza lo que quiero proteger también y que se mantenga.
1: Ana Mas Herrador studies chemical engineering at the Polytech University of Catalonia.
3: Paso el día en el laboratorio intentando simular el proceso natural de una hoja de la fotosíntesis y después llego aquí por la tarde y me siento otra vez que estoy en el mismo lugar e intentando entender cómo funciona para después aplicarlo en el laboratorio. Yo creo que está un poco encima ya el cambio climático aquí, pero yo creo que es posible llegar a una solución en cuanto, por ejemplo, a la generación de CO2. Mi proyecto se basa en captar en las emisiones de CO2. El dispositivo que hemos diseñado funciona con unas membranas. La tecnología de membranas facilita la transferencia de masa entre los dos medios, el gas y el aire. Después tenemos la disolución absorbente, que conjuntamente con una enzima, que es la anhidrasa carbónica, capta y convierte el CO2 en carbonatos. Actualmente estamos intentando mejorar la eficacia del dispositivo para aumentar la concentración de CO2 que se capta. La idea de mi proyecto es acabar diseñando un equipo que puedas tener en casa, por ejemplo, y acabar capturando el CO2 y obteniendo un producto final en el que se pueda reutilizar y esté dentro de una economía circular.